0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 12 сентября, суббота. В Алматы ясно, 31 градус тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. В Актобе пасмурно, возможен небольшой дождь. Плюс 18.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздігендер.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 12 сентября, суббота. В Алматы ясно, 31 градус тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. В Актобе пасмурно, возможен небольшой дождь. Плюс 18.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 12 сентября, суббота. В Алматы ясно, 31 градус тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. В Актобе пасмурно, возможен небольшой дождь. Плюс 18.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального.

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Span.fm. Көзімді жұмда, арманда.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

от Манчжуки Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 12 сентября, суббота. В Алматы ясно, 31 градус.

0: Жарнама.
1: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката драма-катастрофа 38 Сонгнукте. 2023 год. В лесах Семея вспыхивает один из самых масштабных пожаров в истории Казахстана. Опытные лесники Марат, Гани, Рауан и их коллеги оказываются в огненном плену. Понимая, что причиной катастрофы стали не только силы природы, но и действия преступной группы, занимающейся незаконной вырубкой леса, они вступают в гонку со временем, чтобы спасти человеческие жизни. Но чем сильнее разгорается пожар, тем более сложный выбор между семьей, совестью и человечностью предстоит сделать каждому из них. На втором месте триллер «Вышка 2». После трагичной гибели на вышке Б-67 Шайло Хантер стала настоящим глобальным феноменом. Ее видео быстро завирусились, а имя превратилось в культ среди экстремалов. Однако ее сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Однажды она нашла список самых экстремальных мест на планете, которые Шайло мечтала покорить и решила завершить начатое за нее. Следующая цель – гора Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря. Джакс вместе с Лизой, подругой детства своей сестры, и загадочным местным гидом Джоном либо поднимется на вершину, либо разделит судьбу Шайло. В любом случае, ей придется столкнуться со своим самым большим страхом. На третьем месте проката драма-комедия «14 дней». Дархан – успешный и обеспеченный бизнесмен, у которого есть все, кроме самого главного – близких людей рядом. Осознав, что в погоне за успехом он потерял настоящих друзей, он идет на отчаянную авантюру, чтобы вновь собрать их вместе. После неожиданной встречи трое друзей детства отправляются в безумное путешествие по следам своих школьных мечтаний и несбывшихся желаний. На Freedom Афиша день казахского кино. 12 и 13 сентября скидка 20% на билеты на казахстанские фильмы при покупке через Freedom Super App. Промокод «КАЗАККИНО». Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket'ом.
0: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 12 сентября, суббота. В Алматы ясно, 31 градус тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 28 градусов. В Актобе пасмурно, возможен небольшой дождь. Плюс 18.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Яснат. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздігендер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.